0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёд доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, Витебск. Это Зиверт. Танцуй под мои треки на радио Витебск.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Витебск. Гид
1: по-нашему. Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, после которой я обычно слышу от друзей одну и ту же фразу. Ой, внутри еще не был.
1: Ой, а я знаю, о чем речь. Национальная библиотека, да? Та самая, которая выглядит так, как будто ее инопришеленцы построили.
2: Примерно так и выглядит. Здание в форме ромба-куба-октаэдра. Влад, а ну-ка быстро несколько раз повтори.
1: Ладно, я пас. Я его даже один раз нормально сказать не могу, а ты хочешь, чтобы я три раза повторил? Это как заклинание из Гарри Поттера, только вместо магии — архитектура.
2: Зато выглядит очень неординарно. И самое интересное не снаружи, а внутри. Фондохранилище находится в верхней части здания, и по периметру сделаны специальные коридоры. Они работают как термос. Зимой тепло, летом прохладно. Книги там живут в условиях поидеальнее, чем мы себе можем обеспечить.
1: Вот это уже забота. У нас иногда в квартирах в таких условиях не живут, а тут целое здание сделали специально для книг. Хотя я иногда думаю, а вот если там внутри так комфортно, может и людей туда на ночь селить можно?
2: Ты сейчас всех библиотекарей напугал. Но если серьезно, библиотека действительно очень современная. Там около 9 миллионов книг на более чем 80 языках. Плюс это большой культурный деловой центр. Туда приезжают президенты, премьеры и известные люди со всего мира.
1: А мы все стоим внизу и фоткаемся на фоне. Хотя, если честно, здание и правда очень фотогеничное. Даже те, кто редко в библиотеке ходит, все равно приезжают просто посмотреть.
2: И это нормально, потому что Национальная библиотека – это уже не просто место, где хранят книги. Это символ современной Беларуси. Красиво, технологично и при этом по-настоящему полезно. Там и читать можно, и на встречи ходить, и выставки смотреть.
1: Вот за это и можно гордиться, когда в стране есть такое место, которое и выглядит необычно, и работает по делу. Не просто красивая коробка, а реально нужная вещь.
2: Согласна. Так что, если еще не были, очень советуем хотя бы прогуляться вокруг. А лучше зайти. Впечатления точно останутся.
1: Главное, не пытайтесь произнести «ромба-куба-эктайдер». Уже проверил. Это плохая идея.
2: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
1: И если вдруг решите поехать в Минск, не говорите, что не знали, куда сходить. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
3: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Пата-пата.
1: Радио Витебск.
2: Вива Виктория.
3: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. В полной мере фразу «внешность обманчива» вы, друзья, сможете прочувствовать, если попытаетесь сопоставить фото длинноногой блондинки и ее спортивную карьеру каратистки с мировым именем. У Виолетты Новицкой есть черный пояс не только по карате, но и по красоте. В спорт девушка пришла в юном, но осознанном возрасте. Минский спортивный клуб «Чемпион» стал для нее вторым домом. Тренеры Сергей Семчик и Вартан Пучков семьей, а отправной точкой для будущих побед стал чемпионат Беларуси 2019 года, откуда девушка вышла с золотом в руках. Хотя до этого Виолетта огромное количество тренировочных часов оттачивала мастерство на татами и выступала на соревнованиях областного уровня. К 2022 году Виолетта была уже пятикратной чемпионкой республики по карате и серебряным призером универсиады. А в 2023-м в свою копилку личных достижений добавила бронзовую медаль вторых игр стран СНГ. Это самая главная награда в карьере каратистки, потому что ранее она не занимала призовых мест на чемпионатах Европы. Следующие пару лет громкими стартами увенчаны не были, и тем не менее в 2025 году спортсменка завоевала серебро открытого чемпионата и первенство Брестской области по карате, а уже весной 2026-го снова стала чемпионкой Беларуси. Девушка признается, что карате и рисование – это основная часть ее жизни. Все это она смогла совмещать благодаря учебе в БГУ на факультете социокультурных коммуникаций, который, кстати, успешно окончила в июне этого года, став при этом одной из лучших студенток университета. О личной жизни блондинка не распространяется, а вот социальные сети Новицкой пестрят яркими фотографиями из путешествий, пополняются регулярно и, кстати, тренировочные процессы каратистка тоже фиксирует регулярно. Подпись на одном из них «Готовлюсь к». Поэтому пожелаем Виолетте новых побед на татами и открытия новых горизонтов для отдыха. А радио Витебск в рамках рубрики «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, девушками, которые готовы задавать тон на мировых аренах.
2: «Вива Виктория». Наша музыка на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёк. Доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один

0: Аппетитные новости, вкусные истории, житейские хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витер».
1: Категория 12+.
2: Вреден ли кофе при повышенном давлении? Какое популярное блюдо получилось в результате сокрытия преступления? И как приготовить черешневый крисп? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Врач-кардиолог развеял миф о вреде кофе при гипертонии. Кофеин повышает давление временно, не вызывая сильного стресса у организма. Поэтому людям с гипертонией не нужно отказываться от кофе, если они держат давление в норме. А вот алкоголь ломает систему регуляции давления. Его однозначно нужно минимизировать, в идеале отказаться, отметил медик. Самый вредный продукт для гипертоника – это соль. Идеально подобранная терапия не защитит от повышения давления при переедании соли, так как натрий блокирует действие многих препаратов, пояснил врач. Огурцы и помидоры лучше не смешивать. Есть их желательно по отдельности и с разницей в несколько часов, советуют медики. Специалисты поясняют, огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры к кислым, поэтому при смешивании образуются соли, что вредно для почек. Кроме того, желудок может переваривать из этого сочетания что-то одно, а второй продукт начнет бродить. Наконец, при смешивании огурцы и помидоры теряют свои витамины, так как в огурцах содержится аскорбиназа, расщепляющая витамин, который в большом количестве содержится в томатах.
0: Полезный завтрак. Горячий хит на радио Витебск.

0: Бульон – жидкий навар из мяса, рыбы или овощей, так гласит Википедия. Многие, наверное, любят супы в обед, при этом единицы знакомы с историей этого блюда. По легенде, первый бульон получился совершенно случайно. Однажды в Древнем Египте, около 3000 лет до нашей эры, один из рабов украл курицу и, чтобы ее не нашли, кинул птицу в кипящую воду. Однако кража была раскрыта, вора поймали и отвели к фараону вместе с необычным отваром, который он получил. Но фараону так понравился бульон, что он не стал наказывать раба, а назначил его своим поваром. Согласно историкам, бульон варили и в Азии, и в Древней Греции, где он был излюбленным блюдом олимпийцев. А свое название бульон получил от крестоносца герцога де Бульона, который на рубеже 11 и 12 веков почивал мясным отваром раненых и ослабленных. В России же варить чистый бульон не было принято, вместо этого в горшках готовили похлебки и щи.
1: Полезный завтрак. Наша музыка на радио Витебск.

0: сладкой черешни в самом разгаре. Самое время приготовить сочный, освежающий черешневый крисп или насыпной пирог. Нам понадобится 4 чашки черешни без косточек, полчашки сахара и муки, граммов 50 размягченного сливочного масла, полчашки овсяных хлопьев. В большой миске смешиваем черешню с половиной сахара и щепоткой соли. Выкладываем в форму для запекания. В другой миске перетираем пальцами муку, овсяные хлопья, оставшийся сахар и размягченное масло, чтобы получилась крошка. Посыпаем получившейся смесью черешню и запекаем в духовке около 30-40 минут, пока верх не станет золотистым и не начнет пузыриться сок. Подавать крисп нужно в теплом виде со сливочным мороженым или ванильным йогуртом. Звучит исключительно вкусно. Давайте пробовать. Всем доброго утра и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Видео. Реклама.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Вітебск. Гид по-нашему. Всем привет! На радио Витебск «Гид по-нашему» и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. То, о чем поговорим сейчас, не исключение. А поговорим мы о сыре. Уже чувствую, как у некоторых сейчас в холодильнике что-то зашевелилось. И нет, это не мыши.
0: Это заграничные сыры с плесенью чувствуют конкуренцию белорусского сыра. И знаешь, что интересно? Наша страна занимает 4-е место среди крупнейших мировых экспортеров сыра. 4-е. Это уже не просто мы делаем сыр. Это мы его еще и очень хорошо продаем по всему миру.
1: Да, и секрет успеха в серьезной модернизации. Фермы и заводы обновили, оборудование поставили современное. Кстати, когда приезжали представители Швейцарии на производство в Березу, они сказали, что не видят разницы со швейцарскими предприятиями. Более того, оборудование у нас похоже на то, что стоит в Германии, Австрии и, собственно, самой Швейцарии. Даже новее.
0: Вот это уже приятно. Получается, мы не просто догнали Европу, а в чем-то даже обогнали. Старый свет еще на старом оборудовании работает, а мы уже на новом. Времени производства меньше занимает, а вкус как у тех, кто вечно говорит: «А наш выдержан год, а это совсем другое, вы не понимаете».
1: Беспощадно обидел всех европейцев. Но если серьезно, то да, технология у нас на высоком уровне. И при этом у нас сильные сырные традиции. За годы БССР и уже больше четверти века независимости в стране выросло не одно поколение сыроваров, а это, на минуточку, целая культура.
0: А вот это важно. Когда люди годами делают одно и то же дело и передают опыт дальше. Это чувствуется в продукте. Сыр получается не просто вкусный, а именно наш, с характером.
1: И наши предприятия активно получают международные сертификаты качества. Без этого на серьезные рынки не зайти. Так что, когда берешь белорусский сыр, можно быть уверенным, что он прошел абсолютно все проверки.
0: Получается, что успех – это сочетание трех вещей. Хорошего молока, современных технологий и людей, которые умеют с этим работать. И когда все три на уровне, результат получается достойный.
1: Если все подытожить, белорусский сыр – это что-то невероятное, но доступное. Продукт, который сделали с умом, с современными технологиями и при этом сохранили традиции.
0: Так что, если выбираете сыр, не забывайте, что у нас в стране делают действительно отличный продукт. И с каждым годом он становится только лучше. Главное – не съесть всю пачку за один присест.
1: Каждый раз, когда так говоришь, кажется, что история слишком личная.
0: Все возможно. Не пали контору. Это была рубрика «Гид по-нашему» и мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
1: Всем сырного настроения! И иногда позволяйте себе кусочек хорошего продукта. До встречи в эфире.
2: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Монголии Охнанги Нахрылсуха с национальным праздником Наадамом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В поздравлении было отмечено, что фестиваль, уходящий корнями в историю страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа. Глава государства отметил, что Монголия произвела на него неизгладимое впечатление и сообщил, что ожидает монгольского лидера с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле. Президент Беларуси пожелал президенту Монголии и всему монгольскому народу благополучия и процветания. По всей стране продолжается уборка зимнего ячменя. Он убран на третьей площадей. Как сообщил канал ОНТ, темпы выше прошлогодних. Намолочено более 315 тысяч тонн, в лидерах Брестская область. Одновременно по всей стране продолжается заготовка сена. Сейчас это более 300 тысяч тонн. Также хозяйством даны задачи по защите культуры от болезней. С начала года порядка 36 тысяч молодых людей смогли трудоустроиться. Только в июне на работу вышли более 21 тысячи студентов и школьников. Свыше 95% вакансий создано с бюджетной поддержкой. Выбор широкий, от полеводов и швей до почтальонов и комплектовщиков. Есть возможность заработать на каникулах и для старшеклассников. Так, подростки от 14 до 16 лет могут работать не больше 4,5 часов в день, а от 16 до 18 лет до 7 часов. Александрия уже сегодня соберет всех друзей. Агрогородок станет большой локацией купальского праздника. Организаторы подготовили насыщенную программу. Посетителей ждут выставки, ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны для детей и молодежи, сырный фестиваль. Также гости смогут насладиться сразу двумя яркими событиями. Концертом «Союзное государство на Купалье», который будет наполнен самобытным фольклорным колоритом, и финальным гала-шоу с участием звезд белорусской и российской эстрады. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает. Берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр иностранных дел принял копии верительных грамот первого посла Мьянмы в Беларуси. Глава МИД Ирана посетит Оман, чтобы обсудить ситуацию в Ормузском проливе. После полуфиналов определились финалисты мужского уимблдонского теннисного турнира. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Радіо Вітебск. Гід по-нашому. Всем привет, на радио Витебск гид по-нашему, и с вами
1: Влад Кузьмин
0: и Настя Гордеева.
1: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. На повестке дня у нас, кстати, будет очень шаговая тема.
0: Ну, конечно, я догадался, о чем будет разговор. Сегодня про белорусскую обувь. И знаешь, что меня удивило? В Беларуси ее делают около 70 организаций. 70. Это же целая обувная армия.
1: Да, и больше 3000 моделей в год. Хочешь кроссовки, хочешь сапоги, хочешь строгие ботинки. Выбор такой, что можно неделю выбирать, ну и все равно не определиться.
0: При этом около 90% всей обуви из натуральной кожи. А это уже серьезно. Потому что сейчас многие бегут за дешевой синтетикой, а потом через 2-3 месяца жалуются, опять развалилась.
1: Ну, тут уже каждый сам волен выбирать, конечно, но когда нужна обувь, которая и через 3 сезона будет выглядеть прилично, натуральная кожа определенно выигрывает.
0: Кстати, при этом белорусские производители активно развивают интернет-магазины. Сейчас можно зайти на сайт и посмотреть наличие в нужном размере. Удобно. Хотя я до сих пор хожу в магазин и мучаю продавцов. А можно померить? А эти чуть шире, а эти чуть уже?
1: Если ты считаешь, что это хороший лайфхак познакомиться, то вряд ли. А если просто не доверяешь фотографиям, то удивлю. Сейчас на предприятиях повсеместно внедряют роботов и искусственный интеллект. На некоторых этапах обувь делают почти без участия человека.
0: Вот это уже интересно. Роботы шьют нам ботинки. Я когда это услышал, подумал, ну все, скоро и шнурки сами завязываться будут. Хотя, если честно, это здорово. Точность выше, брака меньше.
1: И самое главное, для нас, покупателей, ничего не меняется. Ты все равно получаешь обычные кожаные сапоги или ботинки, которые пахнут натуральной кожей, хорошо сидят и служат долго. Просто теперь их делают с помощью умных технологий.
0: Вот за это и можно гордиться, когда в стране не просто делают обувь, а выводят производство на такой уровень, что даже в Европе нашу обувь ищут. При этом качество остается тем самым, за которое всегда ценят.
1: Так что, если выбираете новую пару, посмотрите, что делают у нас. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока.
2: Гид по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
4: Солнце на закат провожают огни. И на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Максим Рыженков принял копию верительных грамот первого посла Мьянмы в Беларуси. Маун Маун Со стал первым руководителем дипломатической миссии Мьянмы в Минске, аккредитованным в ранге чрезвычайного и полномочного посла. Стороны обсудили выполнение дорожной карты сотрудничества до 2028 года, реализацию проектов промышленной кооперации и совершенствование договорно-правовой базы. Были намечены приоритетные шаги по активизации связи, включая открытие белорусского посольства в НИПИДа и проведение первого заседания совместной комиссии по науке и технологиям в Минске. Максим Рыженков пожелал новому послу успехов в его миссии, направленной на укрепление двусторонних отношений. Собеседники отметили высокую динамику диалога и выразили намерение продолжать работу по его расширению.
1: В мире.
2: Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне заявлений президента США о завершении перемирия с Исламской Республикой отправится сегодня в Оман, чтобы обсудить с властями Султаната ситуацию в Ормузском проливе. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на информационное агентство Исламской Республики. По его информации, основное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Ближневосточном регионе и вопросу двусторонних отношений. Агентство не уточнило, с кем именно у Аббаса Аракчи запланированы встречи в ходе поездки в Маскат. Тем временем телеканал Аль-Хадад сообщил, что группы делегаций Ирана и Соединенных Штатов, обсуждающие технические вопросы, начнут новый раунд переговоров 12 июля в Пакистане.
1: Новости спорта.
2: После полуфиналов определились финалисты мужского вимблдонского теннисного турнира, сообщает Белта. В первом полуфинальном матче третий номер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии обыграл британца Артура Фери, который занимает 114-ю позицию 7-6, 6-2, 6-4. В решающем поединке завтра, 12 июля, Зверев встретится с действующим чемпионом Уимблдона, лидером мирового рейтинга итальянским теннисистом Яником Синнером, победившим серба Новака Джоковича. Для Зверева это будет второй подряд финал турниров большой шлема. Недавно он стал победителем Ролан-Гаррос. Синнер второй год подряд сыграет в финале Уимблдона. В решающем матче женского одиночного разряда сегодня встретятся две чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова.
1: В Беларуси.
2: Туристическую карту Беларуси представят на Купалье в Александрии. Национальное агентство по туризму впервые примет участие в республиканском празднике. Сегодня оно представит тематический стенд, где будет раскрыта туристическая карта страны через 4 сезона года. Так, лето будет раскрыто через мастер-класс по плетению венков, летний событийный календарь. Осень отобразится гастрономической картой страны и дегустацией региональных брендов. Зима представится мастер-классом по валянию, визуализации белорусского народного обряда «Каледные цари», тревел-квизом по языку мастеров шаповалов. А весна раскроется танцевальным мастер-классом, презентацией белорусского весеннего обряда «Юрьевский хоровод». Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. В Витебске днем 21-23 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной. Интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Третий сезон фантастики «Fallout» уже в производстве. Звезда сериала Уолтон Гоггинс подтвердил, что съемки сезона начались, и представил первые фотографии с площадки. Гоггинс продолжает играть Гуля. Шоу основано на серии видеоигр «Fallout». Кроме Гоггинса, главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл и Аарон Моттон. Пернелл играет Люси Маклин, а Моттон — Максимуса. Сериал выходит на стриминге Prime Video. Первый сезон мрачной фантастики дебютировал целиком в апреле 2024 года. Второй выпускали еженедельно с декабря прошлого года по февраль этого. В обоих сезонах по 8 эпизодов, и оба они входили в четверку самых просматриваемых сезонов на Prime Video за все время. Ранее к актерскому составу присоединились Аарон Пол, Мэнни Хасинта, Томасин Маккензи и Эмили Мортимер. Дат премьеры у эпизодов с их участием пока нет. За кадром. Мэттью Майкл Карнахан срежиссирует экшн-триллер «Привратник», находящийся в разработке Amazon MGM Studios и Bonaventura Pictures. Полнометражный проект – это экранизация бестселлера Джеймса Бирна «Тупик». Главный герой повествования – Дезмонд Алоизи Лимерик, всесторонне талантливый бывший оперативник, предпочитающий действовать неконвенциональными методами. Случайная встреча заканчивается тем, что Дез спасает жизнь журналисту и, как обычно бывает в таких случаях, обнаруживает глобальный заговор. Теперь ему предстоит остановить силы, готовые во что бы то ни стало защитить свои тайны. Центральный персонаж впервые был представлен в романе «Привратник», однако экранизация преимущественно использует материал из второй книги серии «Тупик». На данный момент автор написал уже 4 романа, так что в случае успеха первой адаптации у создателей будет материал для сиквелов. К слову, Карнахан в первую очередь известен нам как сценарист фильмов «Королевство», «Глубоководный горизонт» и «Война миров Z». Длинный дубль. Давненько не было фильмов про борьбу за права водоплавающих. Студия Warner Brothers и кинокомпания братьев Руссо Агба переосмыслят приключенческий фильм 93-го года «Освободите Вилли». В оригинальной картине трудный подросток находит для себя важную цель – освободить уже не первой молодости касатку, пойманную в дикой природе и помещенную в местный океанариум в качестве приманки для туристов. Первый фильм настолько понравился зрителям, что история освобождения Вилли продолжилась в нескольких кинотеатральных сиквелах и фильмах, вышедших сразу на домашнем видео. Братья Руссо выступят исполнительными продюсерами фильма. Вернут ли в саундтрек легендарный «Will You Be There» Майкла Джексона, пока неизвестно. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля.

0: 60-40.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70-43.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет! На радио Витебск «Гид по-нашему» и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
4: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
5: Если бы дожил до него голодным, представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: «Ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу». А тебе отвечают: «Влад, жди, еще 23 часа осталось».
4: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
5: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки. Поэтому ты мимо.
4: Я вообще человек «хочу прямо сейчас», а тут сутки терпения. Зато, когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
5: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я, когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
4: Агар-агар. Агар звучит как заклинание «Агар-агар, явись!», а на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
5: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
4: Вот за это я и уважаю, когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный вариант.
5: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
4: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
5: Про себя сейчас рассказывал, да?
4: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
5: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский. До встречи в эфире.
3: Гид по-нашему.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. В Беларуси впервые прошла масштабная международная миссия по реконструктивной микрохирургии. В Минске объединились ведущие мировые эксперты и представители профильной европейской школы, сообщил телеканал СТВ. Также в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии международная команда провела 6 уникальных вмешательств пациентам с онкологическими заболеваниями, последствиями тяжелых травм и врожденными патологиями. Итогом международной миссии стал обмен опытом специалистов из Беларуси, Испании, Италии и Парагвая, укрепляющий профессиональное сотрудничество, которое открывает новые возможности для развития отечественной медицины. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары по портам в Одесской области, которые используются в ВСУ как логистические узлы для грузов. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки были поражены 3 порта. Ведомстве пояснили, порт Черноморск обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и цепучих грузов, обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины и является важным логистическим узлом для поставок военных грузов и ГС для ВСУ. Что касается порта Южный, согласно информации Минобороны, он отвечает за экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции и служит логистическим узлом. Ведомстве добавили, что также был поражен важный альтернативный логистический узел на реке Дунай, порт Измаил.
0: В мире.
1: Немецкий парламент утвердил жесткий пакет мер по масштабному сокращению расходов на национальное здравоохранение. Правящая коалиция пошла на этот шаг ради разгрузки фондов обязательного медстрахования. Как отмечает телеканал СТВ, новая реформа существенно сокращает бюджеты больниц и аптек. Министр здравоохранения Германии назвала ситуацию в сфере критической и заявила о неизбежности непопулярных шагов для предотвращения роста страховых взносов. Оппозиционные партии утверждают, что поспешная реформа спровоцирует массовые банкротства клиник, лишит граждан доступа к лекарствам и поставит под угрозу человеческие жизни. Окончательное решение по этому спорному документу палаты регионов Германии должны принять в ближайшие дни.
0: Новости спорта.
1: В Милане стартовал заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Накануне спортсменки начали определять сильнейших в многоборье. Алина Горнасько представила композиции с обручем и мечом. В первом виде лидер нашей сборной получила от судей лучшую сумму баллов. С мечом землячка стала 6-й. На данный момент в промежуточном протоколе она располагается на 4-м месте. Дарья Веренич по итогам упражнений с лентой и булавами 18-е. Победители и призеры в самой престижной дисциплине определятся сегодня. Также станут известны имена финалистов в отдельных видах. Всего за награды этапа в Италии ведут борьбу около 300 участниц из 47 стран. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, в Витебске днем 21-23 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагент.

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон.

0: 50-40.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 70-43. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
5: Салю, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Председатель облсполкома Александр Рогожник провел прямую телефонную линию. Делегация из Узбекистана посетила Лиознинский район. В Комитете госконтроля Витебской области сообщили о промежуточных итогах мониторинга по обеспечению населения качественной связью. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищному ремонтно-эксплуатационному тресту Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая, телефон плюс 375 33 399 58 32.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Гид по-нашему.
5: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Про тему, о которой мы сейчас поговорим, могу сказать только одно – большая.
5: Да, мы говорим про БелАЗ, про те самые гигантские самосвалы, которые знают во всем мире. Они работают больше, чем в 80 странах. Это уже не просто техника, это белорусский монстр на колесах.
6: Главный из которых – БелАЗ-757-10. Самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность 450 тонн. На испытаниях возил даже больше. Этот грузовик размером с большой дом. В его кузове спокойно поместится детская площадка, а в моторный отсек влезет пара легковушек. Ну или целая однушка. Тут уж измеряйте, как вам нравится.
5: Я, когда это услышал, сразу подумал, ну все, теперь я знаю, где буду жить, если на квартиру не накоплю. Главное, чтобы мотор не завели, пока я сплю.
6: А чем было бы плохо? Дом на колесах. Кстати, что касается дома, говорят, что за раз он может перевести кирпичный дом вместе с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И делает это, кстати, на скорости до 60 км в час. Так что даже не дом на колесах, а целый передвижной микрорайон с доставкой.
5: И неудивительно, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мощность у него как у двухсекционного тепловоза. Это уже не грузовик, это белорусский Волод, который может и дом перевести, и при этом не запыхаться.
6: При этом БелАЗ постоянно придумывает что-то новое. Сделали даже самосвал на аккумуляторах. Но самое интересное – это роботизированный комплекс. Беспилотные самосвалы и погрузчики работают вместе, а управляются дистанционно. И управлять, кстати, ими можно из любой точки мира. В детстве играли с игрушечными, а теперь пожалуйста.
5: Представляешь, сидишь где-нибудь в Таиланде на пляже с коктейлем и рулишь самосвалом в Беларуси. А твой начальник думает, что ты на работе. А нет, ты отдыхаешь, работаешь. Вот это уже настоящий прогресс.
6: Главное, чтобы такую работу потом начальник оплачивал. Поэтому для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, вполне себе тема. А если серьезно, то производительность таких роботизированных самосвалов выше аж на 20%. Они могут работать без остановок и на уровне самого лучшего водителя.
5: Вот это и есть настоящая гордость, когда в стране делают технику, которая не просто огромная, а еще и умная. И при этом она востребована по всему миру.
6: Именно. БелАЗ – это уже не просто завод. Это символ белорусского машиностроения, которое умеет удивлять и не боится будущего.
5: Так что, если когда-нибудь увидите эти гиганты вживую, знайте, это не просто огромные машины. Это белорусская гордость на колесах. И да, в их кузове действительно можно жить. Главное, не забыть ремень безопасности.
6: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
5: До встречи в эфире. И если вдруг увидите БелАЗ, не пытайтесь его обогнать.
4: «Гид по-нашему».
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Радио Витебск. Твой выходной на любимой волне.

0: Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Председатель облсполкома Александр Рогожник провел прямую телефонную линию. Глава города Алексей Героев, руководители городских коммунальных служб и подразделений горосполкома находились на связи со студией облсполкома. По данным газеты «Витебичи», на прямую линию поступило сразу два обращения из одного дома в Витебске по адресу воинов-интернационалистов 13. Проблема в промокании и продувании стен. Ситуация усугубилась после ремонта швов стеновых панелей. Глава области поручил руководству Главного управления ЖКХ облсполкома и Витебского горосполкома в понедельник изучить ситуацию с выездом на место и принять исчерпывающие меры для устранения проблемы. Делегация из Узбекистана во главе с хакимом Андижанской области Хухратбеком Абдурахмановым посетила Лиозненский район. Основной точкой маршрута стала ферма рядом с деревней Артемова. Как сообщил председатель Лиозненского райисполкома Иван Федоров, на территории района начинает полноценную работу новое узбекское предприятие. Уже заключен договор аренды объекта. В ближайшее время планируется комплектация фермы поголовьем скота. В перспективе строительство современного животноводческого комплекса под корму крупного рогатого скота. Как сообщалось ранее, Александр Рогожник провел переговоры с делегацией Андижанской области Узбекистана. Прошедший белорусско-узбекский форум активизировал региональное сотрудничество двух стран. В течение недели с потенциалом Витебщины знакомились три делегации из Краснодаринской, Наманганской и Андижанской областей. Как отметила заместитель председателя облсполкома Анжелика Никитина, интерес к нашему региону объясним. Витебская область первая начала опыт реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Представители Узбекистана приобрели, взяли в аренду животноводческие помещения. В Шумилинском районе уже поставлено поголовье крупного рогатого скота. Кроме того, в эти дни в нашей области находится делегация во главе с замминистра Узбекистана по сельскому хозяйству. Она посещает Шумилинский и Городокский районы. В Комитете госконтроля Витебской области сообщили о промежуточных итогах мониторинга по обеспечению населения качественной связью. В декабре глава государства при обращении с посланием к белорусскому народу и нацсобранию поручил Совету министров обеспечить стабильную и надежную сотовую связь во всех населенных пунктах. Областным комитетом госконтроля ранее была проведена горячая линия, которая обозначила ряд проблем граждан Верхнедвинского, Миорского, Чашникского, Ушачского, Шумилинского районов. Как отмечается, они были связаны с отсутствием качественной мобильной связи сотовых операторов и возможности подключению к услуге доступа к интернету Белтелекому у жителей сельских населенных пунктов. Местные органы власти совместно с операторами связи заверили, что примут исчерпывающие меры по устранению недостатков в данной сфере, в связи с чем для анализа и комплексной оценки эффективности мер комитет принимает обращение граждан по электронной почте kgk-vitebsk@mail.vilpak.by с пометкой «Качество связи». Сообщение с описанием проблемы и предложений можно направлять до 21 июля. Верхнедвинску 640. Ко дню города в райцентре начал работу магазин «Верхнедвинский сувенир». Здесь можно приобрести изделия ручной работы от мастеров районного дома ремесел, Центра соцобслуживания населения и социального пансионата «Семейный уют». Об этом сообщила газета «Витебские вести». Еще одним подарком горожанам стала совместная спортивная площадка. Проект реализован при финансовой поддержке президентского спортивного клуба и местной власти. Площадка оснащена безопасным и комфортным оборудованием, а также доступна для жителей всех возрастов. В церемонии открытия участвовали представители власти, клуба, общественности и местные жители. Было отмечено, что такие объекты развивают массовый спорт, популяризируют здоровый образ жизни и организуют полезный досуг для детей и взрослых. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебские и по области облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, днем местами грозы, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23, Витебский днем 21-23 градуса тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья! С вами Ева и Мартин, группа «Очки и кольца».
1: И слушайте наш новый фит «Зиверт. Еда невкусная» на радио «Витебск».
0: И пусть рядом с вами будет тот человек, с которым все вкусы заиграют новыми красками.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Белорусские таможенники изъяли около 2 килограмма гашиша, которые возвозили из Польши. На участке Днепра под Могилевом прошел сбор водолазных подразделений вооруженных сил. В Нацакадемии наук Беларуси назвали культуры, которые успешно приживаются в белорусском климате. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жилищному ремонтно-эксплуатационному тресту Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: День на радио Витебск.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Радио Витебск.

0: și настроение. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. То, о чем поговорим сейчас, не исключение. А поговорим мы о сыре. Уже чувствую, как у некоторых сейчас в холодильнике что-то зашевелилось. И нет, это не мыши.
1: Это заграничные сыры с плесенью чувствуют конкуренцию белорусского сыра. И знаешь, что интересно? Наша страна занимает 4-е место среди крупнейших мировых экспортеров сыра. 4-е. Это уже не просто мы делаем сыр. Это мы его еще и очень хорошо продаем по всему миру.
2: Да, и секрет успеха в серьезной модернизации. Фермы и заводы обновили, оборудование поставили современное. Кстати, когда приезжали представители Швейцарии на производство в Березу, они сказали, что не видят разницы со швейцарскими предприятиями. Более того, оборудование у нас похоже на то, что стоит в Германии, Австрии и, собственно, самой Швейцарии. Даже новее.
1: Вот это уже приятно. Получается, мы не просто догнали Европу, а в чем-то даже обогнали. Старый свет еще на старом оборудовании работает, а мы уже на новом. Времени производства меньше занимает, а вкус как у тех, кто вечно говорит: а наш выдержан год, а это совсем другое, вы не понимаете.
2: Беспощадно обидел всех европейцев. Но если серьезно, то да, технология у нас на высоком уровне. И при этом у нас сильные сырные традиции. За годы БССР и уже больше четверти века независимости в стране выросло не одно поколение сыроваров, а это, на минуточку, целая культура.
1: А вот это важно. Когда люди годами делают одно и то же дело и передают опыт дальше. Это чувствуется в продукте. Сыр получается не просто вкусный, а именно наш, с характером.
2: И наши предприятия активно получают международные сертификаты качества. Без этого на серьезные рынки не зайти. Так что, когда берешь белорусский сыр, можно быть уверенным, что он прошел абсолютно все проверки.
1: Получается, что успех – это сочетание трех вещей. Хорошего молока, современных технологий и людей, которые умеют с этим работать. И когда все три на уровне, результат получается достойный.
2: Если все подытожить, белорусский сыр – это что-то невероятное, но доступное. Продукт, который сделали с умом, с современными технологиями и при этом сохранили традиции.
1: Так что, если выбираете сыр, не забывайте, что у нас в стране делают действительно отличный продукт. И с каждым годом он становится только лучше. Главное – не съесть всю пачку за один присест.
2: Каждый раз, когда так говоришь, кажется, что история слишком личная.
1: Все возможно. Не пали контору. Это была рубрика «Гид по-нашему» и мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: Всем сырного настроения! И иногда позволяйте себе кусочек хорошего продукта. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА Бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Белорусские таможенники при проведении оперативно-розыскных мероприятий изъяли около 2 килограммов гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК. Наркотик доставили преступники из Польши, спрятав его в коробку переключения передач. При осуществлении дальнейших следственных действий установлено, что получателями товара являются двое несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусмотрено лишение свободы вплоть до 10 лет. Оперативные таможни проводятся дальнейшие мероприятия и неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников транснациональной преступной группы. На участке Днепра под Могилевом прошел сбор водолазных подразделений вооруженных сил. Военнослужащие днем и ночью выполняли погружение в открытых и закрытых комплектах снаряжения. На глубине они проводили разведку дна, распиловку деревянных свай и металлических прутьев, а также поиск и поднятие различных предметов. Особое внимание было уделено действиям в экстремальных условиях, включая работу при ограниченной видимости, сильном подводном течении и с крупногабаритными объектами. Эти навыки необходимы для разминирования акваторий и проведение поисково-спасательных работ, сообщили в Минобороны Беларуси. 17-й раз на живописном берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района проходит республиканский праздник Купалье. Дождь не испугал многочисленных гостей, которые съезжаются на фестиваль не только из разных уголков Беларуси, но и из приграничной России. Именно здесь, на берегу Днепра, люди чувствуют единение. В Александрии встречаются традиции и современность, приплетаются культура и история славянских народов, завязываются творческие знакомства и многолетняя дружба. На празднике принимает участие делегации Витебской области. Подробности сообщила газета «Витебские вести». На площадке региона представлены ведущие предприятия «Витебсклепром», «Аршанский льнокомбинат» и «Витебская бройлерная птицефабрика». Народные мастера и творческие коллективы «Витебщины» знакомят гостей с самобытным творчеством и проводят мастер-классы. На Александрийском поле тематические площадки растянулись на несколько километров. Одной из точек притяжения из года в год становится широкая ярмарка «Город мастеров». В ней участвуют ремесленники из Беларуси и России. Тему народных традиций продолжат районы Могилевской области. На своих подворьях они презентуют главный персонаж нынешнего праздника – Купальскую берегиню, а также посоревнуются в конкурсе на создание для нее лучшего костюма. Любители современных технологий ждет инновационная туристическая площадка от Национального агентства по туризму. С помощью VR-очков желающие совершают виртуальный тур по самым живописным уголкам Беларуси, а также составляют индивидуальный маршрут путешествия по Могилевской области. В Александрии можно увидеть и новинки отечественного автопрома, и лучшие образцы сельскохозяйственной техники. Кроме того, на празднике развернулся масштабный гастрофест. Обслуживание фестиваля в цифрах – это 250 объектов торговли, более 1,5 километра торговых рядов и 3500 посадочных мест. Главные музыкальные события пройдут на двух сценах. Уже стартовали выступления на малой концертной площадке. В 17 часов гости праздника насладятся большой творческой программой и союзные звезды в гостях в Александрии. В 21:30 на большой фестивальной сцене состоится масштабный гала-концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура воздуха плюс 18-23. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 72%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый и слабый. 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 21-26. Витебске днем ожидается до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Двух утонувших мужчин извлекли за сутки из водоемов. Спасатели об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Госавтоинспекция в выходные дни усилила контроль за соблюдением дорожной безопасности. В вузах Беларуси продолжаются внутренние вступительные испытания для абитуриентов по целевым направлениям. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
5: Гид по-нашему.
6: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
7: Влад Кузьмин
6: и Настя Гордеева.
7: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. На повестке дня у нас, кстати, будет очень шаговая тема.
6: Ну, конечно, я догадался, о чем будет разговор. Сегодня про белорусскую обувь. И знаешь, что меня удивило? В Беларуси ее делают около 70 организаций. 70. Это же целая обувная армия.
7: Да, и больше 3000 моделей в год. Хочешь кроссовки, хочешь сапоги, хочешь строгие ботинки. Выбор такой, что можно неделю выбирать, ну и все равно не определиться.
6: При этом около 90% всей обуви из натуральной кожи. А это уже серьезно. Потому что сейчас многие бегут за дешевой синтетикой, а потом через 2-3 месяца жалуются, опять развалилась.
7: Ну, тут уже каждый сам волен выбирать, конечно, но когда нужна обувь, которая и через 3 сезона будет выглядеть прилично, натуральная кожа определенно выигрывает.
6: Кстати, при этом белорусские производители активно развивают интернет-магазины. Сейчас можно зайти на сайт и посмотреть наличие в нужном размере. Удобно. Хотя я до сих пор хожу в магазин и мучаю продавцов. А можно померить? А эти чуть шире, а эти чуть уже?
7: Если ты считаешь, что это хороший лайфхак познакомиться, то вряд ли. А если просто не доверяешь фотографиям, то удивлю. Сейчас на предприятиях повсеместно внедряют роботов и искусственный интеллект. На некоторых этапах обувь делают почти без участия человека.
6: Вот это уже интересно. Роботы шьют нам ботинки. Я когда это услышал, подумал, ну все, скоро и шнурки сами завязываться будут. Хотя, если честно, это здорово. Точность выше, брака меньше.
7: И самое главное, для нас, покупателей, ничего не меняется. Ты все равно получаешь обычные кожаные сапоги или ботинки, которые пахнут натуральной кожей, хорошо сидят и служат долго. Просто теперь их делают с помощью умных технологий.
6: Вот за это и можно гордиться, когда в стране не просто делают обувь, а выводят производство на такой уровень, что даже в Европе нашу обувь ищут. При этом качество остается тем самым, за которое всегда ценят.
7: Так что, если выбираете новую пару, посмотрите, что делают у нас. С вами были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем пока-пока.
5: Гид по-нашему.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку. Ladies and gentlemen, this is the big moment.

0: агентства ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Спасатели за сутки извлекли из водоемов двух утонувших мужчин, об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Так, утром 10 июля поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в водохранилище по адресу 2 Живординовская в Витебске. Работниками МЧС извлечен из воды пенсионер 57-го года рождения. В этот же день в 21:20 поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в искусственном водоеме Брестского района. Спасатели и правоохранители напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и купаться только в специально оборудованных местах. Госавтоинспекция в выходные дни усилила контроль за соблюдением дорожной безопасности. Согласно информации МВД, особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений правил дорожного движения как со стороны автомобилистов, так и водителей мототранспорта. Рейды будут проводиться с использованием скрытого и смешанного контроля, включая привлечение мотопатрулей и беспилотных летательных аппаратов. В МВД обратили внимание, что в отдельных районах страны прогнозируются сильные дожди и грозы. В условиях сильных осадков водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и включать ближний свет. Также ведомства указали на важность не отвлекаться на посторонние вещи во время вождения и обязательно пристегиваться всем находящимся в автомобиле. Студенты ВГМУ присягнули на верность отчизне на площади флага и герба в Витебске. 164 молодых человека, которые обучаются по программе специальной военной подготовки, дали клятву на верность родине и народу, сообщила газета «Витьбичи». Церемония принятия присяги проходила в третий раз. Присягу принимали студенты 4 курса всех факультетов, годные к военной службе, которые обучаются по программе подготовки офицеров запаса. Впереди у них 2 недели итоговой практики в 103-й воздушно-десантной бригаде, после которой будут сдавать госэкзамен. После окончания вуза интернатуры юноши с лейтенантскими погонами могут стать военврачами на добровольных началах. 10% от выпуска по указу главы государства будут призваны в ряды вооруженных сил на офицерскую должность. В вузах Беларуси продолжаются вступительные испытания для абитуриентов по целевым направлениям. Они могут быть в устной или практической форме и касаются первого профильного предмета. Официальное зачисление продлится до 12 июля. Главное требование для целевиков – это наличие подписанного договора с будущим работодателем. Также для большинства специальностей средний балл аттестата должен составлять не менее 7. Результат конкурса формируется по сумме среднего балла аттестата и оценки, полученной на внутреннем экзамене. В этом году выделено около 6300 целевых мест. Те, кто не набрал проходной балл, смогут попытать счастье при общем приеме на основе результатов ЦН и ЦТ. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Сейчас.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043. Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Наш

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: А может,

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Российские войска нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Игроки НХЛ и КХЛ провели мастер-класс для юных хоккеистов из Витебска. Ирина Шаманович вышла в четвертьфинал травяного теннисного турнира в Ньюпорте в парном разряде. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама.
1: Просто иди в оконный остров.
0: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Всем привет! На радио Витебск гид по-нашему, и с вами
4: Влад Кузьмин
3: и Настя Гордеева.
4: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И прямо сейчас затронем одну очень сладкую тему и весьма вкусный и полезный продукт.
3: А я уже знаю, куда мы отправимся. Сегодня про зефир. И не просто про зефир, а про тот самый, который в Наровле делают. Я, кстати, когда узнал, что на один зефир целые сутки уходит, сразу подумал, все, я бы там уволился на второй день.
4: Если бы дожил до него голодным. Представляю, как ты приходишь на работу и через час говоришь: ну все, дайте мне уже попробовать, я есть хочу. А тебе отвечают: Влад, жди, еще 23 часа осталось.
3: Ой, это точно, это факт. Я бы еще через 2 часа начал предлагать, а может чуть-чуть раньше вытащим, ну, для контроля качества. А там, оказывается, зефир должен именно сутки доходить. И все это время за ним наблюдают. Причем, как говорят, в основном женскими глазами.
4: Да, мужчины там, видимо, быстро выходят из строя, потому что зефирные метаморфозы не любят спешки, поэтому ты мимо.
3: Я вообще человек хочу прямо сейчас, а тут сутки терпения. Зато, когда потом берешь этот зефир, он действительно правильный, нежный, яблочный, без всякой химии. Потому что в Беларуси зефир должен быть минимум на четверть из яблочного пюре. И его уж точно не жалеют.
4: И делают по старым ГОСТам. Никакого пальмового масла и странных добавок. Только свое сырье. Даже агар-агар используют. Натуральный загуститель из морских водорослей. Я когда впервые услышала это слово, подумала, что это имя какого-нибудь злодея из турецких сериалов.
3: Агар-агар. Агар звучит как заклинание. Агар-агар, явись! А на деле просто морские водоросли. И говорят, в Наровле зефир на агаре делают единственный в СНГ. Вот это уже уровень.
4: При этом там до сих пор выпускают и знаменитую коровку. И пастилу по рецептам еще с 47-го года. Почти 80 лет одна и та же вкуснятина. Это уже не просто конфеты, это история.
3: Вот за это я и уважаю. Когда продукт столько лет делают честно, и люди до сих пор его ищут именно такой, каким он был в детстве, а не какой-нибудь улучшенный вариант.
4: Согласна. Белорусский зефир – это уже не просто сладость. Это часть нашей пищевой культуры и то, чем можно по-настоящему гордиться.
3: Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете. Особенно те, кто сначала одну, потом вторую зефирку и пачки нет.
4: Про себя сейчас рассказывал, да?
3: Все может быть. Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
4: Всем отличного настроения и иногда позволяйте себе зефир. Особенно настоящий белорусский. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Час по-русски на радио «Витебск».

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Комитет госконтроля Витебской области проводит работу по обеспечению экономии расходов бюджета. В пресс-службе ведомства отмечают, что в рамках постоянного контроля за исполнением местных бюджетов зачастую выявляются нарушения закона в отдельных учреждениях при составлении смет расходов. Кроме того, фиксируются факты планирования расходов бюджета сверх необходимой потребности или без достаточного обоснования. В частности, установлен факт излишнего планирования бюджетных средств в системе образования. Одним из колледжей области при планировании расходов на зарплату завышена потребность. В результате излишне запланировано более 400 тысяч рублей, которые могут быть направлены на другие первоочередные статьи расходов бюджета. Как отметили в областном комитете госконтроля, мониторинг в части законного, эффективного и экономного использования бюджетных средств будет продолжен. Российские вооруженные силы осуществили групповые атаки на военную инфраструктуру в Киеве и Одесском регионе, о чем проинформировали в Министерстве обороны РФ. В украинской столице целями атаки стали завод «Радрон», выпускающий тяжелые беспилотные летательные аппараты, а также площадка, задействованная для сборки и хранения дронов с радиусом действия до 200 километров. Представители оборонного ведомства в сводке отметили, что данное предприятие маскирует под гражданское производство мебели и фанеры с целью введения в заблуждение разведки и обеспечения легального транспорта. Военных грузов. На территории Одесской области поражению подверглись порты Черноморской и Южной, выступающие главными логистическими центрами для обеспечения ВСУ топливом и грузами оборонного назначения, а также порт Измаил, выполняющий роль дублирующего транспортного узла украинской армии на Дунае. Телеканал ОНТ отмечает, российская армия продолжает применять высокоточное оружие различных типов базирования и беспилотную авиацию для поражения исключительно объектов военно-промышленного комплекса Украины в качестве ответных мер на действия вооруженных сил Украины. Верхнедвинск отмечает 640-летие. День начался с подписания соглашения о сотрудничестве между районным советом депутатов и Ассоциацией Совета муниципальных образований Тульской области. Документ открывает новые возможности для обмена опытом и укрепления межрегиональных связей. Об этом сообщила газета «Витебские вести». У мемориала памяти города состоялось торжественное возложение цветов. В парадных колоннах трудовых коллективов присутствовали молодые специалисты, продолжающие традиции старшего поколения. После официальной части праздник переместился в городской парк. Здесь с утра работают тематические площадки и торговые ряды. Сегодня в Витебске пройдет благотворительный хоккейный матч, в котором игроки клубов НХЛ и КХЛ впервые сыграют с командой экстралиги Витебска. Кроме того, организаторы тура звезд предоставили возможность воспитанникам детско-юношеской спортшколы ХК «Витебск» потренироваться с именитыми игроками, в их числе Алексей Илья Протус и Вадим Мороз, Егор Бориков, Владислав Кличонок, Никита Толопила и Александр Скоринов. Директор ХК «Витебск» Руслан Солодкин отметил, что битаратур звезд – событие важное для всего Витебска, поскольку такое количество звезд хоккея в нем еще никогда не собиралось. Билеты на благотворительный матч раскупили за 2 дня, на центральные трибуны за 1.5 часа. Напомним, накануне матча хоккейных звезд витебские белорусские НХЛовцы провели совместную тренировку с президентом Александром Лукашенко и его командой. А сегодня у Ледового дворца в Витебске царит праздничная атмосфера. Для болельщиков работают интерактивные площадки, звучит музыка, проходят конкурсы и розыгрыши призов. Гостей встречает кибертрак, а на территории арены открыты фудтраки. Совсем скоро на лед выйдут звезды белорусского хоккея, выступающие в НХЛ и КХЛ, чтобы принять участие в битаратур звезд. Все средства, полученные от продажи билетов на матч, будут направлены на благотворительность. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов. 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Витебск».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. И, конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
0: Спорт FM.
2: Собрал о НХЛ и НБА все самое интересное и свежее за неделю, чтобы вы не пропустили ничего интересного. Начнем с НХЛ. Свободное агентство открылось 1 июля, и уже почти к середине месяца клубы активно тратят деньги и меняют составы. Самые заметные сделки произошли именно в эти дни. Нэшвилл Предаторс после обмена подписали молодого нападающего Маврика Бурка на 6 лет с средней зарплатой 5,5 миллионов долларов. Клуб явно делает ставку на перспективу и хочет усилить атаку. В Юте Мамонт матч-офер для Барретта Хейтона от Нью-Джерси был перекуплен. Парень остался на один год за 4,5 миллиона, а Calgary Flames после обмена оформили контракт с защитником Шимоном Немецом на 5 лет по 7 миллионов в среднем. Канадцы явно готовятся к сезону и хотят укрепить оборону. Питтсбург Пингвинс подписали Хендрикса Лапьера на 2 года за 1,3 миллиона после обмена. А в Эдмонтоне появился Матьё Жозеф, 1 год 1 миллион. Миннесота Уайлд усилилась Заком Бокасяном и вратарем Келвином Пикардом, оба по 1 году. Нью-Йорк Айлендерс взяли Витека Ванечика на 1 год за 1 миллион. Теперь у них дуэт с Ильей Сорокиным. Отдельная новость в хоккее сборных. Райан Оулахен назначен главным тренером сборной Канады U-18 на Глинка Грецкий Кап 2026. Ему помогут ассистенты из разных клубов. Это важный шаг для развития молодых талантов. В общем, в НХЛ царит настоящий бум. Клубы тратят, меняют игроков и готовятся к новому сезону. Большие контракты для молодых звезд, возвращение ветеранов. Все как обычно, но с новыми именами. Болельщики уже обсуждают, кто станет сильнее, а кто рискует переплатить. Теперь перейдем к NBA. Здесь тоже кипит жизнь. Свободное агентство в полном разгаре. И уже случилось несколько блокбастеров. Самая громкая сделка – Джейлен Браун перешел из Boston Celtics в Philadelphia 76ers в обмен на Пола Джорджа и драфт-пики. Многие критикуют Celtics за этот обмен, но они явно усиливаются. Еще раньше произошли другие крупные обмены. Giannis Antetokounmpo отправился в Miami Heat, LaMelo Ball в Minnesota Timberwolves, а Джей Морен в Portland Trail Blazers. Лос-Анджелес Лейкерс заполучили Уокера Кеслера на 4 года за 130 миллионов. Это огромная инвестиция в центр. Бостон Селтикс подписали Митчелла Робинсона на 3 года за 47 миллионов. Явное усиление под кольцом после плей-офф. Донован Митчелл продлил контракт с Кливленд Кавальерс на 4 года за максимальные 273 миллионов. Он остается в команде надолго. Трейд Кавая Леонардо обратно в Торонто Репторс пока на паузе из-за расследования NBA по поводу возможных нарушений в Клиперс, а Вашингтон Уизардс усилили тренерский штаб. Патрик Юинг стал ассистентом, а Стив Клиффорд – советником. Сан-Антонио Спёрс взяли Билли Донована на пост ведущего ассистента. В NBA сейчас все вертится вокруг денег и будущих звезд. Клубы активно меняют составы, подписывают ветеранов и молодых, а болельщики спорят, кто выиграет от этих сделок. Большие контракты для Митчелла и Кеслера показывают, что лига не экономит на талантах. Подводя итог за эти дни, и в НХЛ, и в NBA клубы не сидят сложа руки. В хоккее акцент на молодых игроках и усилении обороны. В баскетболе на громких обменах и максимальных контрактах. Тренерские перестановки тоже добавляют интриги. Новые лица в штабах, возвращение легенд вроде Юинга. Футбол, хоккей, баскетбол, везде кипит жизнь, и это здорово. Болельщики уже строят планы на новый сезон, а мы будем следить за всеми новостями.
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: твоего города. Спорт FM. Коротко о главном.
1: 39-летний Новак Джокович выдал матч, который войдет в историю. В четвертьфинале он переиграл Феликса Оже Альясима в самом долгом четвертьфинале в истории турнира. Больше 5 часов на корте и победил. Счет был 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. 3 тайбрейка, качели, лечение ноги в первом сете. И все это на глазах у зрителей на центр-корте. Это для него уже 50-й пятисетовик на больших шлемах. Рекорд в истории тенниса. У Стена Вавринки было 49, у Федерера 48. Никто не проводил столько матчей на пределе, как серб. Плюс это его 55-й полуфинал на шлемах и уже 107-я победа на Уимблдоне. Тоже рекорд. Теперь в полуфинале его ждет Янек Синнер. Интересно, что на Australian Open Джокович уже обыгрывал итальянца именно в 5 сетах. Так что реванш обещает быть жарким. 39 лет, 5 с лишним часов борьбы, 3 тайбрейка и победа в самом длинном четвертьфинале Уимблдона. Это уже не про теннис, это настоящий подвиг. Ноле снова доказал, возраст для него просто цифра. Международный олимпийский комитет временно отменил отстранение Олимпийского комитета России. 7 июля исполком МОК принял решение снять приостановку членства ОКР, которое действовало с октября 2023 года. Теперь российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях без тех жестких условий нейтральности, которые были раньше. Все проверки на нейтральный статус отменены, а запрет на проведение международных турниров в России тоже снят. Конечно, про флаг, гимн, цвета и любую другую символику МОК пока молчит, решение примут позже. Но уже сейчас это большой шаг вперед. Российские атлеты смогут спокойно готовиться к отборочным турнирам на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Почему это произошло именно сейчас, комиссия МОК проверила и установила: Олимпийский комитет России больше не включает в свой состав региональные организации с территорий, которые находятся под юрисдикцией Украины. Формально проблема, из-за которой ввели санкции, исчезла. В общем, после почти 3 лет ограничений двери начинают приоткрываться. Конечно, до полного возвращения с флагом и гимном еще далеко, но для спортсменов это уже реальная возможность выступать без лишних преград. Один из самых ярких уикендов сезона — Гран-при Великобритании на Сильверстоуне. И начался он с необычного парада пилотов, а с настоящего веселья. Перед стартом все гонщики проехали круг на лего-картах. Эти малыши разгонялись аж до 25 км в час. Представляете, как Ферстаппен, Леклер и Хэмилтон пытались выжать максимум из пластиковых болидов. Получилось мило, забавно и очень по-британски. А вот сама гонка выдалась драматичной до последнего круга. Победу праздновал Шарль Леклер на Феррари. Его первая победа за почти 2 года. Целых 124 дня без триумфа. Он, наконец, прервал эту серию и показал, что Феррари сейчас в хорошей форме. Вторым стал Джордж Рассел на Мерседес, а третьим — Льюис Хэмилтон, тоже на Феррари. Для Льюиса это был особенный подиум на домашней трассе. Но без хаоса не обошлось. В концовке случилось куча всего. Проблемы у лидера чемпионата Кими Антонелли, который откатился из очковой зоны из-за технических неполадок. Макс Верстаппен закрутил свою машину и вылетел из борьбы за подиум. После гонки, говорят, он выражался очень эмоционально. А финал гонки прошел под машиной безопасности. Классика Сильверстоуна. Феррари в этот день была на высоте. 2 гонщика на подиуме. Мерседес тоже не подвела. Рассел набрал важные очки и немного сократил отставание от Антонелли в общем зачете. В общем, британский этап получился ярким, эмоциональным и с кучей поворотов. От лего-карт до настоящей борьбы на трассе. Сильверстоун снова доказал: здесь всегда интересно.
0: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Рекорд FM. Бывает.
1: Рассказать вам одну из самых безумных и нелепых историй этого мундиаля. Фанаты по всему миру ставили реальные деньги на слезы Криштиану Роналду. Да-да, на то, что заплачет ли он во время матча. И это уже не шутка. Объем ставок на Poly Market перевалил за 135 миллионов долларов. Давайте разберем по порядку, откуда взялся этот тренд, как он разгорелся и чем закончился. Все началось еще до старта чемпионата мира. Биржа прогнозов Poly Market, где люди ставят на реальные события, вообще какие угодно, открыла простую линию «Заплачет ли Роналду во время одного из матчей за Португалию?». Вопрос казался абсурдным, но сразу взорвал интернет. Почему же? Потому что Криштиану это не просто футболист. Он уже много лет плачет на каждом крупном турнире. После поражений, после побед, после пенальти, после красивых моментов. Слезы Роналду стали частью его легенды. А этот чемпионат мира для него последний. Ему 41 год, и он сам об этом говорил. Фанаты, журналисты и просто любители мемов сразу поняли, это может стать историческим моментом. Объем ставок в первые несколько дней быстро перевалил за 600 тысяч долларов, а потом и за миллионы. Poly Market сделал все по-взрослому, правила жесткие. Выигрыш только если на фото или видео отчетливо видны слезы на лице Криштиану. На поле, на скамейке, до матча, во время или сразу после финального свистка. Никаких «кажется, он расстроен», только четкие доказательства. Изначально вероятность «да» держалась около 65-70%. После победы Португалии над Хорватией Криштиану прослезился, но рынок не закрыли, правила требовали именно во время одного из матчей, и они продолжили ждать. Турнир шел своим чередом, а линия на слезы жила своей жизнью. Каждый матч Роналду — это отдельное шоу эмоций. Фанаты в чатах спорили, сегодня точно заплачет. Нет, сегодня он в хорошем настроении. Мемы разлетались по всему миру. Кто-то шутил, что слезы Криро предсказуемее, чем результаты Португалии. Кто-то всерьез анализировал его лицо перед матчами, а объем ставок тем временем рос как на дрожжах. Уже десятки миллионов. Кульминация произошла 6 июля. Португалия вылетела в 1/16 финала от Испании со счетом 0-1. Роналду был эмоционален, как никогда. Последний чемпионат мира, прощание с мечтой. На фото и видео с поля и скамейки были видны слезы. Казалось, рынок должен сразу закрыться на «да». Но начался настоящий триллер. Некоторые трейдеры подали на «нет», утверждая, что слезы недостаточно четкие по строгим правилам. Вероятность «да» рухнула до 20%. Люди спорили в комментариях, выкладывали скрины, анализировали каждый кадр. Poly Market запустила спорный процесс. Несколько дней шло разбирательство. И вот 8 июля рынок наконец закрылся. После уточнения правил и просмотра дополнительных доказательств, Poly Market признал, да, Роналду плакал. Вероятность взлетела до 99%. Те, кто ставил на «да» по высоким кэфам, сорвали куш. Общий объем превысил 186 миллионов долларов. Это один из самых хайповых рынков в истории платформы. Фанаты в соцсетях ликовали. Слезы Криштиану снова сделали свое дело. Почему все так загорелись этой темой? Во-первых, Роналду это эмоции. Он не просто забивает голы, он переживает каждый момент всей душой и телом. Во-вторых, последний турнир — это всегда прощание и слезы. В такой момент выглядит особенно трогательно. В-третьих, сам формат Poly Market превратил футбол в настоящее шоу. Это смешно, трогательно, но в то же время интересно. А если подумать глубже, слезы напоминают нам, что даже легенды остаются людьми. За всеми рекордами и титулами стоит парень, который плачет от счастья и разочарования. И пока одни спорят о том, был ли это настоящий плач, другие просто наслаждаются моментом и сочувствием для игрока.
0: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Цифра недели.
1: Подготовил для вас свежие цифры по итогам 1/16 финала чемпионата мира, да и 1/8 тоже. Куча рекордов, курьезов и настоящих историй. Давайте начнем с 1/16. В Англии сборная впервые с 1966 года выиграла матч на чемпионате мира, пропустив первый. А первый удар в игре с Конго они нанесли только на 30-й минуте. Это самый поздний первый удар англичан на турнире с начала статистики. Представляете, пока все уже были в ажиотаже, британцы, наверное, сначала обсудили погоду, попили чай и только потом решили атаковать. Но главное, они выиграли исторический камбэк, и теперь вся Англия в эйфории. Испания порадовала вратарской статистикой. Унай Симон не пропускает уже 519 минут подряд. Новый рекорд среди голкиперов на чемпионатах. Парень стоит как скала. А Германия? Ох уж эти немцы. Мануэль Нойер побил рекорд сборной по стартовым выходам. На чемпионатах 23 матча, но при этом пропустил в 10-м матче подряд. Абсолютный антирекорд. И впервые в истории проиграли серию пенальти на чемпионате. До этого было 4 победы, а теперь Германия всего в 4-й раз в истории не дошла до четвертьфинала. Проклятие или просто не тот день? Франция блеснула креативом. Майкл Олисе отдал 5 ассистов. Лучший результат на чемпионате мира в 21 веке. А Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром плей-офф в истории турнира. 10 голов в 9 матчах. Парень просто машина. Мексика сделала историю. Первая сборная, которая начала чемпионат с 4 сухих побед. Чистые листы, как в аптеке. А Португалия Криштиану Роналду забил свой первый мяч в плей-офф чемпионата в карьере и стал самым возрастным автором гола на этой стадии. 41 год, и он все еще забивает. Легенда не стареет. Норвегия тоже в деле. Мартин Эдегор отдал ассист в каждом из своих первых 3 матчей на Мундиале. Третий такой игрок с 1966 года. А Эрлинг Холланд забил 5 плюс голов в первых 3 играх. Только третий в 21 веке после Кейна и Клозе. Норвежцы явно не зря приехали. Аргентина продолжает удивлять. Лео Месси стал первым в истории, кто забил 8 матчей чемпионата подряд. Просто космос. А Швейцария порадовала молодым талантом Йоном Мазамби. 20 лет и 261 день стал самым молодым игроком с 1966 года, набравшим 5 очков по системе гол плюс пас на одном турнире. Теперь Нидерланды. Это уже традиция. Сборная впервые в истории 3 раза подряд вылетела с чемпионата в серии пенальти. За последние 20 лет голландцы не проиграли ни одного матча в основное время. Но по пенальти сплошные слезы. Серия против Марокко стала первой в истории, где сразу 4 удара пришлись мимо створа. Болельщики в оранжевом уже, наверное, готовят новые песни про почти чемпионов. И, наконец, Бельгия. Самый поздний камбэк. Бэк с минус 2 в истории чемпионатов. Проигрывали еще на 85-й минуте, а потом вырвали победу. А Юрий Тилеманс забил самый поздний победный мяч в истории турнира на 124-й минуте 44-й секунде. Фанаты, наверное, уже начали собираться домой, а матч все еще не заканчивался. Теперь, что касаемо 1/8. Испания. Унай Симон продлил самую длинную сухую серию в истории. Он не пропускает уже 609 минут подряд. Криштиану Роналду и Португалия пробил 17 раз за турнир, но не отдал ни одной передачи под удар. Это абсолютный антирекорд с начала сбора статистики. А еще Рон первый игрок, сыгравший 500 плюс минут на чемпионате мира 22 и 26, но так и не сумевший обойти на них хотя бы одного соперника на дриблинге. Норвегия. Эрлинг Холланд первый европеец в 21 веке, забивший в каждом из своих первых 4 матчей на Мундиале. А еще он повторил рекорд Гежета Лято по голам на дебютном Мундиале 7. Впервые в историю чемпионатов мира сразу 3 игрока забили по 7 голов на одном турнире. Мбаппе, Месси и Холланд. Что касаемо Аргентины, Месси забил 8 мячей на этом чемпионате, повторив национальный рекорд по числу голов на одном Мундиале, установленный Гильермо Стабеля в 1930 году. А также не реализовал 4 пенальти в рамках Мундиалей. Это худший показатель в истории турнира. Марокко. В первом тайме матча Канады и Марокко было показано больше желтых карточек 6, чем нанесено ударов 5. Это первый подобный случай на Мундиале с начала сбора статистики. Марокко также первая в истории африканская сборная, вышедшая в 1/4 на 2 мундиалях подряд. Парагвай в матче против Франции. Точность пасов сборной Парагвая составила 54%. Это худший показатель с начала сбора статистики в 66 году. Ну а Бельгия, что Бельгия? Ромелу Лукаку стал первым в истории, кто забил со скамейки в 4 разных матчах. Кстати, есть и трансферные тяжбы, которые нас тоже интригуют. Самая громкая сделка – Элиот Андерсон из Ноттингем Форест перешел в Манчестер Сити за рекордные 116 миллионов фунтов. Парню 23 года, а уже стоит как целый стадион. Мареско явно видит в в нем нового Родри. Еще один блокбастер Сандро Тонали из Ньюкасла отправился в Тоттенхэм за 100 миллионов. Это клубный рекорд шпор. Итальянец наконец полностью раскрылся и теперь будет разгонять атаки. Джиованни Квента из Спортинга в Челси примерно за 52 миллиона. Молодой португалец – одна из самых горячих перспектив Европы. Синие явно берут его на вырост. Жереми Жаке зряно перешел в Ливерпуль за 60 лямов. Французскому защитнику всего 20 лет, и красный уже видит в нем надежного игрока обороны. Базума Туре из Хоффенхайма в Ньюкасл за 43 миллиона. Еще один молодой талант для сорок. А Марко Палестра из Аталанты в Челси за 47 миллионов. Плюс бесплатные переходы. Илон Меслье из Лидса в Арсенал и Оскар Мингеза из Сельты в Кристал Пэлас. Клубы экономят, где могут. В общем, лето только началось, а уже миллионы летают как конфетти.
0: Спорт FM. Радио Ви.

0: История, которая точно поднимет настроение. Сборная Мексики вернула люксовые Rolex-часы, которые им подарил американский ютубер. Общая сумма подарка около $1 миллиона. Перед матчем 1/16 финала против Эквадора этот парень, который раньше жил в Мексике и очень болеет за L3, вручил каждому игроку и члену штаба по Rolex. Цена одного от 30 до 90 тысяч долларов. Представляете? Все в эйфории, и тут такой подарок. Стивен поставил на победу Мексики целых $2 миллиона, и когда выиграл, решил поделиться счастьем с командой. Круто ведь, правда? Но потом в сборной почесали затылки и вспомнили про кодекс этики FIFA. Подарки от людей, которые ставят на матчи, это риск. Могут быть проблемы, штрафы, а то и дисквалификация. И от греха подальше мексиканцы решили вернуть часы. Официально говорят, что все по взаимному согласию. И подарок был исключительно инициативой блогера. Никто никого не заставлял. Я вот представил, как это выглядело. Игроки, наверное, нацепили часы, походили, похвастались в раздевалке. Смотри, какой, мол, красавец. А потом тренер заходит и говорит: ребята, FIFA не оценит, возвращаем. И все с грустными лицами снимают Rolex и отдают обратно. А Стивен в своем видео потом пошутил: Мексика, вы все равно мои герои, с часами или без них. Я даже придумал развитие истории. Представляете, блогер не расстроился, а сказал: ладно, раз нельзя, давайте я вам куплю обычные часы по $100. А и лучше организуем совместный стрим с командой после турнира. А мексиканцы в ответ подарили ему свою форму с автографами. Все остались довольны, и FIFA не придерется. В общем, история забавная, щедрость на миллион, но правила прежде всего. Спорт — это не только голы и победы, но и этика. А вот свежая и очень жизненная история с чемпионата, но уже про обычного мужика. Английский фанат Майкл Хьюитт, 65 лет, по прозвищу «Маленький Мик», умудрился пропасть на 10 дней и при этом отлично провести время. Майкл летел из Англии в Бостон на матч сборной Англии против Ганы. Пересадка в Барселоне, и вот беда. Потерял телефон, а с ним пропали все билеты на следующий рейс. Паспорт и деньги – все осталось при нем. Поэтому он не стал звонить в посольство и паниковать. Вместо этого просто подумал: Барселона, солнце, футбол. Почему бы и нет? И остался. 10 дней маленький Мик спокойно ходил по барам, болея за Англию. Пил пиво и, судя по всему, заводил новых друзей. Без телефона и интернета он даже не подозревал, что вся его семья, МИД Великобритании и даже Интерпол уже 10 дней ищут его по всему миру. Представляете? Пока все в панике, Майкл в баре орет «Come on, England!» и, наверное, учит испанцев правильному английскому акценту. В итоге британское посольство вычислило его по банковским платежам. Отель в Барселоне. Нашли живого, здорового и в полном блаженном неведении. Родственники потом рассказали, он был в шоке, когда узнал, что его ищет полмира, а сам думал, что просто отлично проводит время перед матчем. Я вот думаю, что на его месте многие бы так и сделали. Потерял телефон, и ладно, Барселона не самое худшее место для вынужденной остановки. Главное, что все закончилось хорошо, и теперь у Майкла будет легендарная история на всю жизнь, а может даже новый никнейм – «Барселонский Мик».
1: Спорт FM. Радио Витебск.
2: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: FM. Не только спорт.
1: Я хочу рассказать вам одну забавную, но очень живучую историю. Вы наверняка замечали в кино и сериалах, когда действие переносится в Мексику, все вдруг становится желтым. Пыльно, сепийно, как будто бы кто-то пролил на пленку чай. В Мексике все желтое. Это уже настоящий стереотип, откуда он взялся и почему до сих пор живет. Давайте разберемся. Начнем с истоков. Голливуд всегда любил подкрашивать далекие страны под свой вкус. Еще в эпоху спагетти-вестернов, тех самых итальянских 60-70-х годов. Режиссеры использовали тепло-желто-коричневый фильм, чтобы передать жару, засуху и дикий запад. Съемки часто проходили в Испании или Италии, а действие якобы разворачивалось на границе США и Мексики. Желтый цвет сразу давал зрителю понять, здесь жарко, пыльно и опасно. Это был удобный визуальный штамп, никто не заморачивался с реальной географией. Важнее было создать атмосферу. Окончательно стереотип закрепился в 2000 году благодаря фильму Стивена Содерберга «Трафик». Режиссер специально разделил три сюжетные линии цветом. Американская часть – холодные нейтральные тона, а мексиканская – желто-сепиевая, с табачным фильтром. Так зрителю было проще ориентироваться. Ага, сейчас мы в Мексике. Содерберг не изобрел этот прием с нуля, но именно он сделал его знаменитым. После «Трафика» желтый фильтр стал почти обязательным для сцен в Мексике, Латинской Америке и даже в некоторых азиатских странах. Дальше пошло-поехало. В сериале «Во все тяжкие» сцены в Мексике ярко-желтые, а в США – обычные. В «Агенте 007 Спектр» сцены в Мехико тоже окрашены в теплые тона. В «Сикарио» и его сиквели то же самое. Голливуд полюбил этот прием за простоту. Один цвет, и зритель уже чувствует жару, бедность и опасность. Это как ярлык. Здесь не Америка, здесь хаос. Но со временем штамп начал вызывать раздражение. Мексиканцы и латиноамериканцы стали говорить: «Эй, ребята, мы не одна сплошная пыльная пустыня. Реальная Мексика — это яркие цвета, зеленые джунгли на юге, современные города вроде Мехико с небоскребами, фестивали с разноцветными костюмами и, конечно, страстный футбол. А в кино все сводится к желтому фильму, который якобы показывает бедную и опасную страну». Критики отмечают, такой цвет часто смывает темную кожу актеров, делает лица плоскими и безжизненными. Плюс он подкрепляет стереотипы о Латинской Америке, как о месте, где всегда жарко, бедно и стреляют. В интернете даже появился мемный термин «Mexican filter» или «фильтр третьего мира». Люди даже шутят: включили желтый, значит, сейчас будет погоня или стрельба. Интересно, что сам прием уходит корнями глубже, в старые вестерны и даже в документальные съемки, где желтый цвет передавал жару и засуху. Но именно Голливуд превратил его в универсальный код для не-Запада. Сегодня многие режиссеры уже стараются избегать этого штампа. Появляются фильмы, где Мексика показана во всей красе, с яркими рынками, музыкой и обычной жизнью. А фанаты мексиканского футбола на ЧМ-2026 наверняка подтвердят: трибуны в Мексике — это не желтая пыль, а море зеленого, красного и белого цветов флага. В итоге стереотип живуч, потому что он удобный. Киношникам не нужно объяснять локацию, цвет сам все скажет. Но зритель уже умнее. Мы понимаем, что за желтым фильтром скрывается целая страна с богатой культурой, страстным футболом и яркой жизнью. А желтая Мексика – это просто удобная картинка из прошлого века.
0: Спорт FM. Реклама на радио Витебск.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Как бы мне хотелось, чтобы политика не вмешивалась в спорт, но не тут-то было. На фоне матчей Мундиаля разгорелся настоящий политический скандал. Глава ФИФА Джанни Инфантино оказался под прицелом Европарламента. Десятки депутатов собирают подписи, чтобы запустить расследование его деятельности. Причина – отмена дисквалификации американского нападающего Флориана Балагуна после звонка Дональда Трампа. Давайте разберем по порядку, что случилось, почему это взорвало Европу и к чему может привести. Получится честно и без воды. Все началось с матча США против Бельгии в 1/16 финала. Балаган получил красную карточку за жесткий фол. По правилам ФИФА он должен был пропустить следующую игру. Но тут вмешался лично Трамп. Он лично позвонил Инфантино и попросил пересмотреть дело, назвав карточку ужасной несправедливостью. И что вы думаете? ФИФА отменяет дисквалификацию. Балаган вышел на матч против Бельгии, хотя по всем правилам не должен. США в итоге проиграли 1-4 и вылетели, но скандал только начался. Инфантино защищает решение, мол, это обычная процедура апелляции, и он всегда стоит за справедливость. Но европейские политики видят в этом совсем другое. Они говорят, это позор и злоупотребление правосудием. По их мнению, ФИФА поддалась давлению администрации Дональда Трампа, а Инфантино, который дружит с Трампом и уже давно, якобы поставил политику выше спорта. Вспомните хотя бы ту странную премию мира ФИФА, которую дали американскому президенту. Теперь в Европарламенте собирают подписи. Уже более 70 депутатов подписались под письмом, которое отправили во все 27 национальных футбольных федераций Евросоюза. Они требуют: подключитесь и заставьте комитет по этике ФИФА провести полноценное расследование. Нужно проверить, было ли давление со стороны Трампа в деле Балагана. И не только. Политики вспоминают другие случаи, где нейтралитет ФИФА мог быть нарушен. Например, та самая премия мира, о которой выше упомянул. Выглядит странно, когда организация, которая должна быть выше политики, вдруг награждает действующего президента США. Депутаты прямо говорят, Инфантино теряет контроль над турниром. Они хотят, чтобы национальные федерации, включая наши европейские, официально обратились в ФИФА и потребовали прозрачность. Иначе это подрывает доверие к главному футбольному органу мира. Представляете, из-за одного звонка из Белого дома весь мир обсуждает, а можно ли верить решениям ФИФА. Почему это важно именно для нас, любителей футбола? Потому что спорт должен оставаться вне политики. Красная карточка – это решение арбитра на поле, а не тема для телефонных переговоров президентов. Если ФИФА начинает пересматривать правила под давлением, то где гарантия, что завтра не отменят что-то еще? Болельщики в Европе возмущены. Мы платим за билеты, смотрим матчи, а тут политика лезет в каждое решение. Американцы, кстати, тоже разделились. Кто-то рад, что Балаган сыграл, кто-то говорит, что это подорвало доверие к турниру. Инфантино уже не первый раз в центре скандалов. Его дружба с Трампом, история с премией мира, теперь вот отмена дисквалификации. Европарламент хочет докопаться до сути, было ли это чисто футбольным решением или политическим. Если подтвердится давление, это может ударить по репутации ФИФА очень сильно. Хотя и так уже ударило. Национальные федерации уже начали обсуждать, как реагировать. Некоторые выразили поддержку расследованию. В общем, пока на поле идут матчи, за кулисами кипит политическая баталия. Футбол – это эмоции, голы и слезы, а не звонки из Белого дома. Но реальность такова. Большой спорт и большая политика часто пересекаются. Инфантино теперь под прицелом, и от того, как он выйдет из этой истории, зависит не только его карьера, но и доверие к ФИФА в целом.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: как же нам без боев? И главный по боям Василий знает, о чем пойдет речь. Начнем с главного события недели. UFC 329 Макгрегор против Холлоуэя, который пройдет уже в ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Конор Макгрегор возвращается в октагон после почти 5 лет перерыва. Против него легенда Макс Холлоуэй. Это не просто бой, это целое шоу. Вся неделя прошла под знаком «Макгрегор возвращается». Фанаты в соцсетях сходили с ума, мемов было море, а промо-материалы UFC только подливали масло в огонь. Конор выглядел уверенно на предфайтовом контенте, но вот нюанс, у него была небольшая проблема с пальцем ноги. В UFC 329 показали жутковатый кадр, как это выглядит. Многие переживали, неужели снова травма, но, судя по всему, все под контролем и бой состоится. Конор даже пошутил в стиле «Нотариус», мол, я вернулся, чтобы напомнить всем, кто здесь король. Холлоуэй, в свою очередь, выглядит свежим и мотивированным, он хочет доказать, что все еще в топе. Карта турнира уже почти полностью собрана. В Коумайн Эвент легкий вес Пэдди Пимблетт против Бенуа Сен-Дени. Это будет взрывной бой двух молодых звезд, которые любят драться и не боятся рисковать. Еще интересные поединки: Кори Сандхален против Марио Баутисты в легчайшем весе. Брэндон Руайл против Ланера Кавана в наилегчайшем. Кинг Грин против Терсена Маккини в легком и Гейб Стивенсон против Эльша Эллисона в тяжелом. Плюс Роберт Уитакер против Никиты Крылова в полутяжелом. Ветераны покажут класс. Неделя не обошлась и без маленьких курьезов. Несколько бывших бойцов UFC выступили 3-4 июля на турнирах по кастомным правилам и в обычном MMA. Например, Джефф Молина дрался 4 июля. Такие события всегда вызывают улыбку. Ребята хотят оставаться в форме и зарабатывать, пока ждут звонка от Даны Уайта. Еще одна громкая тема – травмы. Шавкат Рахмонов снова выбыл из топ-15 рейтинга из-за проблем с коленом. Его менеджер подтвердил, что парень снова на больничном. Фанаты в шоке. Шавкат был одним из главных претендентов на титул, а теперь опять пауза. В UFC обновили некоторые рейтинги, и это вызвало споры. Кто-то согласен, кто-то считает, что Рахмонов все равно опасен при возвращении. Что касается других новостей, промоушен активно готовит следующие турниры. Уже анонсирован UFC Fight Night 18 июля в Оклахома-Сити. Дрикус Дюплеси против Камару Усмана в среднем весе. Это будет интересная проверка для Усмана после возвращения. А 25 июля Магомед Анкалаев против Халила Раундри-младшего в полутяжелом весе. Анкалаев после победы над Перейрой выглядит очень уверенно. Интрига недели – будет ли на UFC 329 Дональд Трамп. Учитывая дружбу Даны Уайта с президентом и то, что в этом году уже проводили шоу на лужайке Белого дома, все возможно. Фанаты шутят. Если Трамп придет, бой может превратиться в политическое шоу. Учитывая недавнюю ситуацию с футболом, помним, да? А Конор, конечно, не упустит шанс пошутить на эту тему. Пока все ждут Макгрегора, в сети разошлось видео с его тренировок. Явно парень в отличной форме. Но некоторые эксперты все равно сомневаются, хватит ли ему взрывной силы после долгого перерыва. Холлоуэй, между тем, спокоен и говорит, что просто выйдет и сделает свою работу. В общем, неделя прошла в режиме ожидания большого взрыва. Никаких крупных турниров, но зато вся MMA-тусовка обсуждала только одно – Макгрегор, Макгрегор, Макгрегор. Это классика, когда Конор в деле, все остальные новости уходят на второй план.
1: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай свое.

0: FM. Это интересно.
1: Друзья, мы уже с вами в четвертьфиналах чемпионата мира, и атмосфера просто огонь. Осталось 8 команд, и каждая рвется в полуфинал. Кто реально может зацепить Кубок мира, а кто просто красиво уйдет. Франция – это прям главные фавориты. Мбаппе в форме, команда сбалансированная, опыт есть. В четвертьфинале уже прошли Марокко, поэтому, если не расслабляться, будут рвать всех. Испания – молодежь рулит. Ямаль, Ника Уильямс и компания играют так, что прям душа поет. Атакующий футбол, скорость, креатив – у них реальные шансы дойти до финала. В четвертьфинале с Бельгией они выглядят предпочтительнее. Бельгия уже не та золотая генерация, что раньше. Качество есть, но огонька поменьше. Могут дать бой любой из команд, но до трофея им, честно, не дотянуть. Братва, время уходит. Норвегия – главная сенсация турнира. Первый раз в четвертьфинале, и все в шоке от их игры. Холланд тащит, команда играет смело и с характером. Но для победы на Мундиале им еще нужно сильно подрасти. Пока что просто красивая история. Англия всегда в числе претендентов. Глубокая скамейка, дисциплина, характер. В четвертьфинале с Норвегией они должны проходить дальше без особых проблем. Но англичане умеют и удивлять как в хорошую, так и в плохую сторону. Аргентина – это действующие чемпионы. И даже без Месси, например, в пике команда остается очень опасной. Опыт, лидеры, характер – все на месте. В четвертьфинале против Швейцарии они выглядят уверенно. У них одни из самых высоких шансов на трофей. Швейцария – крепкий середняк, играют организованно, но не хватает топ-звезд. Могут доставить проблем Аргентине, но до победы на Мундиале им не хватает класса. Шансы минимальные. Марокко – темная лошадка этого турнира, которая уже отправилась домой. Эти ребята играли с душой, оборона как бетон, а характер просто зверь. Могли устроить сенсацию, но до Кубка мира далеко. Пока что они больше про эмоции и уважение. В общем, самые реальные претенденты на Кубок – Франция, Испания, Англия, Аргентина. Остальные могут устроить взрыв, но для финального триумфа им нужно творить историю. Ну и на сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Напомню, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18:30, а в субботу на часовой выпуск жду всех в 16:00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
0: Спорт FM. Радио Витебск.
2: Яркий хит этого лета на Радио Витебск представляет садовый центр «Виридиан».

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: которые ты любишь. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары, места и производства знают и любят абсолютно все. Про тему, о которой мы сейчас поговорим, могу сказать только одно – большая.
1: Да, мы говорим про БелАЗ, про те самые гигантские самосвалы, которые знают во всем мире. Они работают больше, чем в 80 странах. Это уже не просто техника, это белорусский монстр на колесах.
2: Главный из которых – БелАЗ-757-10. Самый большой в мире самосвал. Грузоподъемность 450 тонн. На испытаниях возил даже больше. Этот грузовик размером с большой дом. В его кузове спокойно поместится детская площадка, а в моторный отсек влезет пара легковушек. Ну или целая однушка. Тут уж измеряйте, как вам нравится.
1: Я, когда это услышал, сразу подумал, ну все, теперь я знаю, где буду жить, если на квартиру не накоплю. Главное, чтобы мотор не завели, пока я сплю.
2: А чем было бы плохо? Дом на колесах. Кстати, что касается дома, говорят, что за раз он может перевести кирпичный дом вместе с фундаментом, крышей, мебелью и жильцами. И делает это, кстати, на скорости до 60 км в час. Так что даже не дом на колесах, а целый передвижной микрорайон с доставкой.
1: И неудивительно, что его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Мощность у него как у двухсекционного тепловоза. Это уже не грузовик, это белорусский Волод, который может и дом перевести, и при этом не запыхаться.
2: При этом БелАЗ постоянно придумывает что-то новое. Сделали даже самосвал на аккумуляторах. Но самое интересное – это роботизированный комплекс. Беспилотные самосвалы и погрузчики работают вместе, а управляются дистанционно. И управлять, кстати, ими можно из любой точки мира. В детстве играли с игрушечными, а теперь пожалуйста.
1: Представляешь, сидишь где-нибудь в Таиланде на пляже с коктейлем и рулишь самосвалом в Беларуси. А твой начальник думает, что ты на работе. А нет, ты отдыхаешь, работаешь. Вот это уже настоящий прогресс.
2: Главное, чтобы такую работу потом начальник оплачивал. Поэтому для тех, кто любит совмещать приятное с полезным, вполне себе тема. А если серьезно, то производительность таких роботизированных самосвалов выше аж на 20%. Они могут работать без остановок и на уровне самого лучшего водителя.
1: Вот это и есть настоящая гордость, когда в стране делают технику, которая не просто огромная, а еще и умная. И при этом она востребована по всему миру.
2: Именно. БелАЗ — это уже не просто завод. Это символ белорусского машиностроения, которое умеет удивлять и не боится будущего.
1: Так что, если когда-нибудь увидите эти гиганты вживую, знайте, это не просто огромные машины. Это белорусская гордость на колесах. И да, в их кузове действительно можно жить. Главное, не забыть ремень безопасности.
2: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему». И мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
1: До встречи в эфире. И если вдруг увидите БелАЗ, не пытайтесь его обогнать.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: В Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на Радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. То, о чем поговорим сейчас, не исключение. А поговорим мы о сыре. Уже чувствую, как у некоторых сейчас в холодильнике что-то зашевелилось. И нет, это не мыши.
1: Это заграничные сыры с плесенью чувствуют конкуренцию белорусского сыра. И знаешь, что интересно? Наша страна занимает 4-е место среди крупнейших мировых экспортеров сыра. 4-е. Это уже не просто мы делаем сыр. Это мы его еще и очень хорошо продаем по всему миру.
2: Да, и секрет успеха в серьезной модернизации. Фермы и заводы обновили, оборудование поставили современное. Кстати, когда приезжали представители Швейцарии на производство в Березу, они сказали, что не видят разницы со швейцарскими предприятиями. Более того, оборудование у нас похоже на то, что стоит в Германии, Австрии и, собственно, самой Швейцарии. Даже новее.
1: Вот это уже приятно. Получается, мы не просто догнали Европу, а в чем-то даже обогнали. Старый свет еще на старом оборудовании работает, а мы уже на новом. Времени производства меньше занимает, а вкус как у тех, кто вечно говорит: а наш выдержан год, а это совсем другое, вы не понимаете.
2: Беспощадно обидел всех европейцев. Но если серьезно, то да, технология у нас на высоком уровне. И при этом у нас сильные сырные традиции. За годы БССР и уже больше четверти века независимости в стране выросло не одно поколение сыроваров, а это, на минуточку, целая культура.
1: А вот это важно. Когда люди годами делают одно и то же дело и передают опыт дальше. Это чувствуется в продукте. Сыр получается не просто вкусный, а именно наш, с характером.
2: И наши предприятия активно получают международные сертификаты качества. Без этого на серьезные рынки не зайти. Так что, когда берешь белорусский сыр, можно быть уверенным, что он прошел абсолютно все проверки.
1: Получается, что успех – это сочетание трех вещей. Хорошего молока, современных технологий и людей, которые умеют с этим работать. И когда все три на уровне, результат получается достойный.
2: Если все подытожить, белорусский сыр – это что-то невероятное, но доступное. Продукт, который сделали с умом, с современными технологиями и при этом сохранили традиции.
1: Так что, если выбираете сыр, не забывайте, что у нас в стране делают действительно отличный продукт. И с каждым годом он становится только лучше. Главное – не съесть всю пачку за один присест.
2: Каждый раз, когда так говоришь, кажется, что история слишком личная.
1: Все возможно. Не пали контору. Это была рубрика «Гид по-нашему», и мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: Всем сырного настроения! И иногда позволяйте себе кусочек хорошего продукта. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Радио

0: Реклама на радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
6: Не знаем, как это произошло, но на календаре уже июль. Тот самый месяц, в котором, по словам группы «Иванушки», нас должно было накрыть покрывалом из пуха. Природа сработала на опережение, и мы закупаемся не антигистаминами, а резиновыми сапогами и иногда надувными бассейнами. Такое вот контрастное лето, и таким же будет сегодня хит-парад ТОП-20.
7: Яркости мы сегодня точно раздадим. В этом можете быть уверены. Влад Кузьмин и Настя Дроздова на связи, а значит, пора зажигать огни самых лучших чарт-раннеров планеты. Начнем с прошлой тройки лучших.
5: Лидеры прошлой недели.
6: Третья строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелпан и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: 22 место. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Первая строчка, by India, Хчо и Мод.

0: 20.
1: Освежили в памяти светлые воспоминания о хитмейкерах предыдущей недели и начинаем погружаться в свежую подборку. По стандарту будет 20 основных треков, которые борются за лидерство, и приятные бонусные рубрики.
2: Кстати, до старта хит-парада ловите бонус, новинку недели. Сегодня это трек «Понга» от Russian, Rauf Alejandro и Wizkid. Пожелаем удачи в непростой борьбе, а она такой будет на 100%.
0: Новинка.

0: Полифлейм продолжает героически проходить все испытания внутри горячего списка и даже делает успехи. Например, в эти выходные его работа «Тону» оказалась на строчку выше. Гордимся, истинный белорус.
1: Такой же коэффициент полезного действия выдал и Эбен. Его «Алоун» чуть отдалился от низины двадцатки. Но 18-е место все равно не то, о чем думает исполнитель. В мечтах уверен, там пьедестал и возвращение на первые позиции. Но это только в мечтах.
2: 18-е место.

0: Время флешбека еще не наступило, а мы уже слышим знакомые мотивы. Так и есть. Сегодняшняя новинка от французов Хюгеля и Солта на самом деле переделка на давно шумевший хит «Бам-бам» от певицы Систер Нэнси. Кстати, оригинальный вокал сохранили. Диджеи решили, что это добавит настоящего ямайского колорита. Наверное, поэтому и названию трека соответствующее. Не забудь лайкнуть новинку.
1: Лайкните, пожалуйста, кто-нибудь уже трек «Rain Dance». Я, конечно, понимаю, что ребята теряют свои 2 балла из-за того, что, ну, а кому летом хочется слышать о дождях? Мы тоже, кстати, придерживаемся такого мнения. Но давайте договоримся. Как только дождь, лайкаем исполнителей Duff и Teams.
2: 16 место. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Здесь забрасывать плюсики можно было бы лишь за имя Кельвина Харриса. Но не только он приложил руку к созданию танцевалки Satisfy. Еще в этом списке есть ирландка Jazzy. Вместе они выдали результат, что и отразилось на их положении в таблице.
1: 14 место.

0: ТОП-20.
1: Если бы мы были бегунами и бежали бы в таком же темпе, как сейчас по хит-параду, нам точно покорились бы все пьедесталы. Как-то, очень быстро мы перепрыгиваем с места на место. Не успели в полной мере насладиться новичками, как уже оказались на 13-й строчке вместе с Brooks XTN. Да, на ее счету минус 2, но мы ее все так же любим и готовы спустя 16 недель слушать ее Fate to Exist.

0: покинули верхнюю часть таблицы двое, но минуса было три. Диджей Тиесто и Бриана Грейс после переучета набранных и потерянных вылетели из верхней сетки. Их Beautiful Places 12-й.
1: На 11-ю строчку приземлились Кункс и Теофилус Лондон. Масштаб Galaxy они сохранили, а вот баллы подрастеряли. Из-за этого и оказались за пределами верхней десятки.
2: 11-е место.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Круто идем, даже, я бы сказал, плывем по волне хит-парада. Тихо, не спеша и черемша. Последнее слово специально для слушателей от 12 до 25 лет. Тем не менее, с нижней сеткой мы разобрались, осталось закрепить места и продвигаться дальше.
2: 20-я строчка. Russian, Rao Alejandro и Wizkid, Pongo.

0: 17 место. Хугель, Солтон, Ямайка.
1: Шестнадцатая строчка. Дафу и Тимс. Рейн Дэнс.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша музыка.

0: 20.
1: Здорово, когда вечер не похож сам на себя. Солнце все еще высоко, и хочется, чтобы так продолжалось и дальше. И это я не только про погоду и лето в целом, но и про настроение горячей двадцатки. И вот здесь, к сожалению, краски сгущаются. Чье-то солнце совсем скоро уйдет за горизонт. Чье именно, узнаешь в рубрике «Вылет».
2: Топ-20. Вылет.
3: Закат в рамках топовой двадцатки наступает сегодня сразу для трех исполнителей. Благо, трека вылетает всего два. Первый — это «Грейсленд» от Ербокса, а вот второй дуэт, покидающий, удивил. По меркам хит-парада пробыли недолго. Калум Скотт или они. Их трек «Stay» всем машет рукой.
2: Топ-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Продолжаем настроение выходного дня. Каким бы оно ни было, с нами станет всегда лучше. Как и с рубрикой «Флэшбэк». Настя всю неделю думала, гадала, какой бы год нам вспомнить, дабы послушать тройку лучших треков лет минулых. Что она выбрала, узнаем прямо сейчас.
0: ТОП-20. «Флэшбэк».
2: Нешуточные страсти добавляют градуса выходным. Чтоб термометры не шкалили, предлагаю освежиться в рубрике «Флэшбэк». На дворе февраль 2025 года, а в топе настолько яркие исполнители, что хочется зажмурить глаза, а вот уши настроить на звук, чтобы расслушать абсолютно все. Например, совместку Миши Миллера и Алекса Велия «Бам-бам» или тебе больше понравилась коллаборация Бруно Марса и Розе. «Апатит» даже сейчас периодически попадается в плейлисте «Радио Витебск». И на финал Ив и Дэвид Гетта преподносят тебе «Супернова Лав» на блюдечке. Ну что за фуршет? Всем приятно подкрепиться саундом.
0: ТОП-20 «Флэшбэк».

0: 20.
1: У нас для тебя есть две новости – хорошая и плохая. И вопреки всему, начнем со второй. Плохая заключается в том, что тебе придется почистить свой личный плейлист. А хорошая в том, что тебе будет чем заполнить освободившееся место. Топ русских новинок закрывает первый час хит-парада. Долго разглагольствовать не будем, давай сразу к делу. На саунд-витрине первый лот – братья Гаязовы, выпустившие песню «Санта-Лючия». Не обманывайся названием, ты ее еще не слышал. Кстати, не только эти парни решили тебя удивить. В нашем арсенале есть еще одна композиция – кассета 45 минут. Очередная новинка от Сережи Жукова, но в этот раз он решил спеть дуэтом со своим братом Михаилом Жуковым. Звучит вайбово и интригующе.
2: Мари Краймбрери пытается из кого-то достать воспоминания и изо всех сил достучаться до участка памяти, который хранит эти моменты. Даже название трека, говорящее с отливом вопросительного. Ты помнишь?
0: Топ

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Турагенс.

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
0: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Мы, белорусы, народ гостеприимный. Когда приходим в гости, всегда приносим с собой небольшие, но подарки. В качестве презента для тебя и в честь начала нового часа на волне Радио Витебск высылаем приветы и рубрику «Топ Шазам Глобал». Три лучших композиции мирового чарта открывают 60-минутку.
3: Первая работа тройки исполнителей «Ля Серафим», «Элит» и «Кэтсай». Трек же получил название «Иконик by Mistake». Уверен, в личный плейлист точно плюсанешь. Далее Оливия Родриго предлагает ознакомиться с ее песней «Ступит Сонг». Почему же сонг ступит, узнаем. Ну и на финал Ариана Гранде окунет нас в свой саунд с очень длинным названием «Hate that I need you love me».
0: ТОП-20

0: десятка.
1: А теперь приступим к основной части звездных разборов. Результаты и имена музыкантов, находящихся на 10 месте, могут, мягко говоря, удивить. И не говори потом, что не предупреждали. За шок-контент сегодня отвечают Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн. Помните те самые, которые занимали бронзовую ступень чарта еще на прошлой неделе? Так вот, они здесь. Вместе с синглом «Broken Strings» и табличкой «Обвал недели».
0: Обвал недели.

0: Как-то лидеры пары прошлых недель на этой подсдают свои позиции. В этом мы убедимся, посмотрев на минус 4 строчки трека New Religion от Baby Rexha и Faceless'а.
1: Строчкой выше те, кому удалось прорваться. The Second Voice улучшили показатели на плюс 2. И теперь довольны, готовы давать звук Let Me Be.
2: Восьмое место.

0: отыгравший только что Fever Dream, за 7 дней смог выдать лишь плюс 1. Но слушайте, это все равно больше, чем 0. Так что лайк Алексу Ворону. Да и цифра 7 сможет принести удачу. Это факт.
1: Пока кто-то надеется на удачу, есть те, кто берет все в свои руки. Marshmello и Portugal The Man порадовали своим творением под названием «Феникс». Трек настолько всем зашел, что как только появился в поле мировых чартов, его тут же добавили в фанатики все радиостанции. И также молниеносно его взялись лайкать. Результат – 6-е место в хитмейкерском рейтинге и плюс 9 на счету.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: благодаря 2 баллам, заработанным честным трудом и обороной, Али Фарбен и Рена Миллер уже близки к своим первым медалям. Но все же пока еще смотрят на них снизу вверх. Трек «Body Talk» нагоняет топов.
1: А работа от «Медузы» и Хенри Камомайла, видимо, нагоняет пока лишь тоску. Несмотря на хорошее место трека «Don't Wanna Go Home», падение все же имеется.
2: 4 место.

0: трека «I Can't Wait» лучшая позиция пока что номер 2 за все время пребывания. Но вот Боб Синклер и Кайза вновь намерены собрать всех себя в кулак и исправить отсутствие золотых медалей. Бронза-то сегодня имеется.
1: Без вручения серебряной медали тоже не обойтись. Правда, задачка непростая. Слишком много участников в группе BTS, чтобы каждому выделить по отдельному призу. Значит, обойдемся одним. Его и вручаем песне «Swim».

0: Топ-20.
1: В размеренном темпе дошли до этого момента, а теперь предлагаем устроить спринт с 10 по 2 место и вспомнить, каким образом селебы распределились в сетке рейтинга.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: 10-я строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто у нас хочет порцию предучастников топовой двадцатки? Знакомимся с теми, кто через пару недель теоретически может оказаться среди лучших. Первый на проводе Алекс Уоррен и его Fine Place to Die. Далее целая россыпь из участников. Хугель, Email Engine и Ultra Nate. Moving to the Sun. Ну и на финалочку Temper City. Self a War, его детище. Слушаем каждого.
0: ТОП-20. Претендент. Man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Что говорить, когда не о чем говорить? Мы в финале, и нам остается лишь не нарушая традиции объявить тебе имя «Златоносца». Хотя ты, наверное, и так обо всем догадался.
3: Шаде. By India, Хчо и Мод. Вот коротко и ясно. Поздравляем еще раз. Ну а нам-то что? Мы, пожалуй, уходим. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят пока-пока.
0: Первое место.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: BM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра по региону 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати»

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.